0: 哎，
1: 杰哥，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥，哎，杰哥